0: As velhinhas da Gazeta FM 92.9.
1: Я сейчас это такой сейчас, который здесь, в квартире, снимал, куда, где живет.